0: gehört.
1: Antenne Ostalgie.
2: Antenne Ostalgie.
3: Привіряю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три.